идти рейсами до порта, здесь рейсами дола идти. Мы шармата больня коня, бисия лога идти. Утекене тали паря, мере пачете лакай. Ера бал кенде.